0: китайские солдаты?
1: Да, чё знаешь, что они пережили.
0: Значит, так выглядит война. Да хранит их Бог.
1: Хранит нас Бог.
2: 这还要干啥呀？都审查大半天了，这架势瞅着咋这么吓人呢？
3: 我想起来这景儿在哪儿见过了啊？地主家杀猪就这么整啊？那我也知道，退出毛吗？
4: 前进去两个人，
3: 你们都见过是吧？那你们俩先进去吧。去。